0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

вокзала и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и компас.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30, в студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Новое производство и поставки продукции. Беларусь и Мьянма подписали пакет документов о сотрудничестве. Горячую воду на улице Димитрова в Барановичах вернули на 4 дня раньше срока. Об этом и другом подробнее. Пакет документов о сотрудничестве подписан во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. В планах создать совместное предприятие по производству кожаной обуви. Еще одно важное направление – лицензированное соглашение на сборку техники МАЗ в азиатском государстве. Кроме того, заключен меморандум о поставках медицинского оборудования и мед-изделий, а также контракт на отгрузку трактора-комплектов. Плюс ко всему достигнуты договоренности в области образования. Речь о реализации программ по подготовке специалистов с высшим образованием в различных сферах. Как отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, установленные контакты дадут новые результаты в ближайшее время и повысят товарооборот между страной и Мьянмой. Премьер-министр Александр Турчин утвердил постановление о выезде несовершеннолетних граждан за пределы Республики Беларусь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Документ устанавливает правила координации поездок за границу для детских групп. Ответственность за безопасность как в дороге, так и во время пребывания за рубежом возложена на организаторов путешествия и сопровождающих лиц, в том числе при участии ребят в международных мероприятиях. Энергетики Барановичей справились с ремонтом участка тепловой сети на улице Димитрова раньше запланированного срока. Квартиры жителей дома номер 15 горячая вода вернулась 20 августа вместо 24-го. Основные технические работы завершены. Сейчас на объекте приступают к финальному этапу, сообщил главный инженер тепловых сетей Сергей Гнатюк. По его словам, предстоит заасфальтировать участок на месте раскопок. Тем гражданам, у кого водоснабжение все еще отсутствует, специалисты советуют обратиться в свой ЖЭС или к сантехнику кооператива. Продолжаем выпуск. Лето – время не только тепла, но и внезапных капризов природы. На территории Брестской области 21 августа объявлен оранжевый уровень опасности. В ближайшие дни метеоусловия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с юго-запада Европы. Во многих районах ожидаются сильные ливни, порывистый ветер и грозы. Чтобы непогода не стала угрозой, достаточно усвоить ряд простых правил, отметил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бараночского ГРОЧС Кирилл Санчук.
2: Чтобы не стать жертвой непогоды, достаточно усвоить ряд несложных правил поведения. Действовать нужно в зависимости от ситуации. При сильном ветре заранее уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом. Машину поставьте в гараж, либо припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. При получении информации о выпадении обильных осадков, воздержитесь от поездок на личном транспорте по городу. По возможности, оставайтесь в квартире или на работе. Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

0: Водителям не рекомендуется преодолевать на машине подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.
1: К новостям компании. Только по 31 августа ювелирное украшение со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 8029-716-44-44. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.бай и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Мами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Филиалу Барановича водоканал на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

Баранович FM.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Потрясающая новость. Йо суши роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30, в студии Катерина Ярмолик. Доброе утро. Участие в международных специализированных выставках и ярмарках стимулирует в Беларуси. Внимание, дети! В преддверии учебного года ГАИ проведет комплексное мероприятие. Об этом и другом подробнее. Участие в международных специализированных выставках и ярмарках стимулирует в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Максимально возможный размер возмещения части расходов субъекту хозяйствования увеличивается с 250 до 500 базовых величин. Кроме того, кратность этих компенсаций станет выше – с 1 до 2 при условии посещения разных стран. Новации направлены на расширение рынков сбыта отечественных товаров и возможности для участия экспортеров в международных экспозициях. Беларусь и Мьянма намерены конвертировать политический диалог в конкретные проекты в экономической сфере. Об этом заявил премьер-министр страны Александр Турчин во время белорусско-мьянманского бизнес-форума в Минске. Есть много точек соприкосновения в экономике, взглядах на глобальные процессы и стремлении к процветанию. Налажен постоянный диалог на высшем и высоком уровнях, сказал Александр Турчин. Функционирует белорусско-мьянманский комитет по торгово-экономическому сотрудничеству, совместная рабочая группа в области сельского хозяйства и продовольствия. Продолжает развиваться договорно-правовая база. В текущем году открыто посольство в Минске. До конца года заработает белорусское дипломатическое представительство НИПИДО. Президент Мьянмы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на 21 августа. Продолжаем выпуск. В Беларуси прошел единый день информирования. В центре внимания оказалась экологическая культура, ответственность каждого. Тема обсуждения в каждом коллективе – сохранение окружающей среды и формирование ответственного отношения к природе. Председатель Барановичского горосполкома Максим Антонюк посетил предприятие «Блик», которое является производственным звеном общественного объединения «Белорусское общество глухих». Предприятие ведет свою летопись с июня 1946 года, когда была основана как обувная мастерская. Сегодня «Блик» динамично развивается. Здесь трудится около 250 высококвалифицированных специалистов. Максим Антонюк ознакомился с работой цехов, где выпускают обувь и швейные изделия высокого качества, соответствующие актуальным тенденциям рынка. Затем пообщался с трудовым коллективом. Экология – это именно та тема, где эффективность во многом зависит от понимания со стороны общества, от личной ответственности каждого гражданина, от непосредственного участия и взаимодействия с государственными структурами. Глава города остановился на мерах, направленных на обеспечение экологического благополучия населения. Для каждого из нас бережное отношение к окружающей среде должно стать образом мышления и нормальной жизни, подчеркнул Максим Антонюк.
2: У нас значительно снизились выбросы в окружающую среду вредных газов. На сегодняшний день, если взять город Барановичи, то 385 объектов стационарных выбросов, на которых имеются газочистные установки. За счет чего наш воздух стал чище? За счет того, что мы отказались от мазута и перешли на газовые топливо, перешли на пеллеты. За счет внедрения электрического транспорта снижаются наши выбросы. За счет обновления подвижного состава. И в том числе автобусный парк в городе Барановичи. Это более современные автобусы с более низкими выбросами. Если брать водные ресурсы, все вы знаете эту программу «Чистая вода». Для города Барановичи такой проблемы не стоит, потому что все мы с вами пьем чистую воду, которая добывается из подземных источников. Применительно к нашему городу у нас, наверное, большая проблема.

0: системы организации, особенно в частном секторе. И в этом году нам удалось добиться большого рывка в этом направлении. Мы приступили к канализованию двух больших кварталов застройки. Это квартал Дубова, на котором и дальше будут раздаваться участки граждан. И квартал расположенный в районе улицы Розы Люсинью. И бюджет на себя взял значительные затраты по строительству канализации в части центрального выпуска и строительства данной канализационной насосной станции.
1: В ходе встречи глава города ответил на вопросы работников предприятия. Во время окончания летних каникул и начала нового учебного года на дорогах Барановичей пройдет республиканское специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, наряды ДПС организуют профилактические и рейдовые мероприятия на улицах, в учреждениях образования, трудовых коллективах, проверят перевозку детей и пропуск пешеходов. Правила проезда пешеходных переходов будут нести дежурство вблизи колледжей, школ, гимназий, детских садов. С 25 сентября по 5 августа все водители должны в светлое время суток двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями при их наличии. За пренебрежение правилами положен штраф в размере до 3 базовых величин. Горячая линия по вопросам профилактики и лечения табакокурения будет организована в Барановичском межрайонном наркологическом диспансере. Обратиться к специалистам можно 21 августа с 9 до 12 часов по телефону 67-68-12. К новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи в связи с расширением производства приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80-163-59-95-24. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
6: «Царское золото» объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
9: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Заказывай доставку в «Бургер Кинг» со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный. 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: перспективы развития двустороннего партнерства, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Речь прежде всего о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Лидеры рассмотрят конкретные шаги по скорейшей практической реализации намеченных ранее планов, а также новые взаимовыгодные проекты. По итогам переговоров планируется подписание документов, направленных на укрепление связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. Новые правила по торговле, общепиту и обслуживанию на селе заработают в Беларуси. Это регламентирует указ президента, согласно которому, с одной стороны, учитываются пожелания жителей, с другой – экономические интересы субъектов. Предусмотрено, что работа в этом направлении осуществляется с учетом особенностей, в частности, по налогообложению, организации работы автомагазинов, а также отчуждению на возмездной основе недвижимости. Как прокомментировала замминистра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич, предусматривается ряд льгот для собственников. Кроме того, установлено требование согласовывать маршруты движения и графики, а также время остановки, информирование жителей о режиме работы автолавок. Подарить приятные эмоции и помочь подготовиться к началу учебного года. Благотворительный проект «Скоро в школу», организованный территориальным центром социального обслуживания населения, проходит в Барановичах. В преддверии учебного сезона не оставить без внимания ни одного ребенка – основная цель акции. Инициативу поддержал Белорусский союз женщин. Активистки объединились, чтобы помочь тем, кому это действительно необходимо, многодетным и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По 31 августа оказать поддержку можно в виде канцелярских товаров – карандашей, ручек, тетрадей, пеналов, рюкзаков для детей из малообеспеченных семей. Традиционно тем юным горожанам, кому действительно необходима поддержка, помогают трудовые коллективы и неравнодушные граждане. Марафон продолжится до конца лета. Принести собранное можно по адресу улица Ленина, 12, кабинет номер 6 и 10. Дополнительная информация по телефону 66-97-82. Новостям компании. Управление по труду проводит набор слушателей из числа безработных и незанятых в экономике граждан в группу по профессиональной переподготовке по профессии машинист-кочегар-котельной с последующим трудоустройством в организациях города. Срок обучения – 1 месяц. За дополнительной информацией обращаться в Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты номер 3, 4 и 5. Телефоны 64-08-69 и 64-93-62. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов. В течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, временами дождь. Ветер южный, юго-восточный, 2-4 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха утром 13-15 градусов, в течение дня 20-22 со знаком плюс.

0: более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: тет-а-тет в домашней атмосфере в ходе ужина лидеров двух стран. Александр Лукашенко подтвердил готовность Минска к выполнению всех ранее достигнутых договоренностей, а также подчеркнул беспрецедентный уровень открытости для иностранных инвесторов. В свою очередь, Минаунхлайн отметил, что с ним приехали около сотни представителей деловой общественности. На полях визита в столице уже успешно состоялся белорусско-мьянманский бизнес-форум. По итогам подписан весомый пакет документов о сотрудничестве в сферах легкой промышленности, машиностроения, здравоохранения, образования. График рабочей поездки высокого гостя очень плотный. Минаунхлайн в первый день побывал на предприятии «Гродно-Азот», а сегодня запланирован основной раунд диалога. Система здравоохранения Беларуси к сезону подъема заболеваний острыми респираторными инфекциями готова, сообщили в Минздраве. Рост традиционно ожидается в сентябре, когда формируются новые коллективы в садах, школах и вузах. Многие возвращаются из отпусков из ближнего и дальнего зарубежья. Меры профилактики остаются те же: проветривать помещения, больше находиться на открытом воздухе, одеваться по погоде, отметили в профильном ведомстве. Там же напомнили о ежегодной кампании вакцинации против гриппа. Процедуру рекомендуется запланировать на октябрь-ноябрь. Особо она показана детям с 6 месяцев, пожилым людям с хроническими недугами, беременным женщинам, работникам медицины, образования и торговли. Сделать укол можно в своей поликлинике по месту жительства. Менее 2 недель до окончания летних каникул и старта нового учебного года. В Барановичах 1 сентября за парты сядут 1773 самых юных ученика. Ожидается, что именно столько ребят переступят порог школы. Для них организовано 78 классов. Традиционно в День знаний в центре внимания 11-классники. Первый звонок в последний раз услышат 1136 выпускников. Местные учреждения образования готовы встретить учащихся. Отремонтированы кабинеты, спортивные залы, отдельные заведения претерпели капитальное преобразование. Напомним, тема первого урока «Знание сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Занятие направлено на воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за страну, уважение к ее достижениям и понимание личной ответственности за будущее государства. Продолжаем выпуск. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает очевидцев ДТП. Происшествие случилось 10 августа примерно в 19 часов вблизи нерегулируемого перекрестка улиц 50 лет БССР и Узноковской. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 300 совершил наезд на пересекавшего проезжую часть пешехода. Лица, обладающие какой-либо значимой информацией по данному поводу, могут обратиться по телефону 48-96-20 или лично по адресу улица Советская, 77-2, кабинет номер 314. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером и ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

Коснулся твоих ног слегка-слегка. Мы зазвучали не на год, а на века. Я без тебя вообще никак, как без дыма спал никак. Покоснулся.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятные. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером и ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: всюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одеяние белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Инвестиционное законодательство Беларуси предлагает различные механизмы поддержки инвестпроектов. В Барановичском регионе стартовала профилактическая акция, направленная на предупреждение ДТП. Об этом и другом подробнее. Как развивается инфраструктура для бизнеса в регионах, рассказал министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь. Когда у предпринимателя есть не только идея, но и готовая площадка, проект реализуется быстрее. В каждой области созданы необходимые условия, понятные правила и поддержка на старте. Для этого запущены индустриальные парки. Пилотные площадки в Барановичах и Пинске уже принимают резидентов. Свободные экономические зоны тоже формируют технопарки, расширяя пространство для новых производств, обратил внимание Юрий Чеботарь. Инвестиционное законодательство предлагает различные механизмы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На комфортных условиях предоставляются кредитные ресурсы для перспективных программ. Задача – помочь снизить издержки на старте и ускорить выход на рынок, отметил министр. Совет Республики запустил цифровую платформу «Лицом к истории. Женский путь Беларуси», сообщает Белта. Историко-просветительский проект реализуется совместно с Институтом истории Национальной академии Беларуси и приурочен

0: Профилактическая акция, направленная на предупреждение ДТП по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения на республиканских автодорогах. Именно такие правонарушения нередко создают аварийную ситуацию на трассах. За 7 месяцев в районе выявлено 78 нарушений правил обгона, сообщил старший госавтоинспектор отделения ГАИ РУВД Игорь Гордейко. За подобные действия предусмотрен штраф в размере от 2 до 10 базовых величин с возможным лишением прав на срок до 1 года. В мониторинге, который продлится по 31 августа, будут задействованы беспилотники, обратил внимание Игорь Гордейко. Как отмечают правоохранители, даже тех водителей, которые пытаются оспаривать нарушения, видеозапись квадрокоптера легко убеждает в обратном. Другим новостям. В Столинском районе Брестской области 22-23 августа пройдет 10-й фестиваль лошадей «Полесская Нива». Местом притяжения станет агрогородок «Ремель» и местное многоотраслевое сельхозпредприятие. Они издавна славятся большой любовью к лошадям и сохранением отечественных пород. Мероприятие объединит любителей, спортсменов, заводчиков и туристов со всей Беларуси. Главный акцент – племенное коневодство. Вход на фестиваль свободный, зрелищным событием обещает стать конно-спортивное соревнование и демонстрация лучших скакунов белорусской упряжной, а также латвийской и тракиненской пород. Национальный колорит будет дополнен оживленной ярмаркой, где гости смогут угоститься блюдами традиционной полесской кухни. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером и ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятные. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером и ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на «Барановичи FM».

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
2: Реклама.
3: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко во Дворце независимости проводит встречу с президентом Мьянмы. От Жировичей до Минска путь длиною в 250 километров объединил православных верующих. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко во Дворце независимости проводит встречу с коллегой из Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посещает Беларусь с официальным визитом, передает Белта. Переговорам, которые проходят в узком и широком составах, предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран. Накануне главы государств уже пообщались в неформальной обстановке. Как отметил президент, все, о чем договорились, белорусская сторона сделает, начиная от сельского хозяйства, заканчивая военно-промышленным комплексом. В фокусе и фармацевтика, наука, образование. Внимание будет уделено и взаимодействию Минска и НЕПИДО на международных площадках. Увеличить поддержку агроэко-усадеб в Беларуси. На это нацелен указ, подписанный президентом на неделе. В документе содержится ряд новшеств, которые подсказаны жизнью. Учтены мнения госорганов и бизнеса. Все это должно способствовать качественному преобразованию сферы, которая помогает сохранить традиционный уклад жизни в сельской местности, культурное наследие и традиции. Там, где есть место отдыха, подтягивается инфраструктура, появляются новые рабочие места и деревня живет. Как отметила заместитель министра экономики Елена Балигатова, документ меняет саму философию.

0: Барановичах на вопросы горожан ответит председатель городского совета депутатов Виктор Колосовский. Звонить 650345. Сельчан по номеру 680680 выслушает управляющий делами районного исполнительного комитета Галина Ланкуть. От Жировичей до Минска по длиною в 250 километров объединил православных верующих в молитве. Всебелорусский крестный ход в пятый раз проходит в Беларуси. Он стартовал из Свято-Успенского мужского монастыря по деревням и агрогородкам Слонимщины. Маршрут традиционно пролег через Барановичский район. На протяжении трех дней населенные пункты принимали паломников. Встретили крестоходцев жители Молчади в день Преображения Господня. Здесь же, в храме святых апостолов Петра и Павла, состоялась торжественная литургия с участием благочинного Барановичского округа протоиерея Виталия Лазовского. Вечером этого же дня на территории Молчатской школы-интерната состоялся концерт духовой музыки. 20 августа процессия прибыла в городской поселок Городище. Божественную литургию в крестовоздвиженском храме возглавил епископ Пинский и Лунинецкий Георгий. Четвертый день пятого всебелорусского крестного хода начался в 4 утра. Сегодня паломники приобщились к молитве в храме преподобного Серафима Саровского в деревне Корчева. Предстоит пройти 40 километров пути и встретить закат на Гродненщине. Завершится мероприятие 26 августа, в день празднования Минской иконы Божьей Матери, праздничной соборной божественной литургии в столичном Свято-Духовом кафедральном соборе. К новостям компании. С 2026 года на базе гимназии номер 5 города Барановичи стартует первый по Брестской области математический класс новой модели для учащихся 8 классов. Класс, в котором соберутся ученики, объединенные интересом к точным наукам, IT, инженерии и исследовательской деятельности. Для поступления отметка по математике за 2025-2026 учебный год не ниже 9 баллов. Заявки принимаются до 25 августа. Число мест ограничено. Телефон 64-51-90. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером и ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама. Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятные. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером и ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
2: Реклама.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Тюль всего за 10 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Между Беларусью и Мьянмой налажено тесное взаимодействие в сфере продовольствия. Об этом заявил глава Минсельхозпрода Юрий Горлов. Он отметил, что во время контактов на высшем уровне были достигнуты конкретные договоренности, касающиеся агропромышленного комплекса. В настоящее время идет процесс их реализации. Создана рабочая группа, которая периодически проводит обмены мнениями в формате видеоконференц-связи. Как сообщил Юрий Горлов, за первую половину текущего года товарооборот Беларуси и Мьянмы увеличился в 2-3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Если говорить про поставку отечественных товаров, то это в основном сухие молочные смеси. Также направлены образцы других наших продуктов, в частности, сливочного масла. Новое правило по торговле, общепиту и обслуживанию на селе заработают в Беларуси. Это регламентирует указ президента, согласно которому, с одной стороны, учитываются пожелания жителей, с другой – экономические интересы субъектов. Работа в этом направлении осуществляется с учетом особенностей. В частности, по налогообложению, организации работы автомагазинов, а также отчуждению на возмездной основе недвижимости. Как прокомментировала замминистра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич, предусматривается ряд льгот для собственников. Кроме того, установлено требование согласовывать маршруты движения и графики, время остановки, а также информирование жителей о режиме работы автолавок. Менее 2 недель до окончания летних каникул и старта нового учебного года. В Барановичах 1 сентября за парты сядут 1773 самых юных ученика. Ожидается, что именно столько ребят переступят порог школы. Для них организовано 78 классов. Традиционно в День знаний в центре внимания 11-классники. Первый звонок в последний раз услышат 1136 выпускников. Местные учреждения образования готовы встретить учащихся. Отремонтированы кабинеты, спортивные залы. Отдельные заведения претерпели капитальное преобразование. Напомним, тема первого урока – «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Занятие направлено на воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за страну, уважения к ее достижениям и понимания личной ответственности за будущее государства. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе стартовала профилактическая акция, направленная на предупреждение ДТП по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения на республиканских автодорогах. Именно такие правонарушения не

0: читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
1: Погода.
0: В ближайшие дни циклонические вихри будут удерживать неустойчивую дождливую и ветреную погоду. При этом температура по стране очень контрастная. Прохладно по северо-западу и тепло по юго-востоку. В воскресенье с ростом атмосферного давления ливни постепенно прекратятся. Облаков в небе станет меньше. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-восточный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером и ночью ожидается 16-18 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Баранович FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятные. Ветер южный с переходом на юго-восточный 1-2 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером и ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма развивают научно-техническое сотрудничество. Скоро в школу в Барановичском районе прошла благотворительная акция. Об этом и другом подробнее. Минск и НИИПИДО договариваются о взаимодействии в космической сфере. Соответствующие документы были подписаны по итогам переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и лидера Мьянмы Мин Аун Клайна, передает Белта. Стороны обменялись меморандумом о научно-техническом сотрудничестве между Белорусским государственным университетом и Космическим агентством Мьянмы. Был также подписан меморандум о намерениях по созданию малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. В Беларуси намолотили 8 452 тысячи тонн зерна, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Вклад в общий каравай Брестской области 1 637 тысяч тонн. Убрано 93% культур на зерно без кукурузы. На 100% выполнен план по льну, на 82% по заготовке сенажа. Заготовлено 530 тысяч тонн сена, 74% от задания. Кормовой базе уделяется пристальное внимание, так как от нее зависят здоровье поголовья, объемы производства молока и мяса, а также прибыль предприятий. В Барановичском районе стало доброй традицией в преддверии Дня знаний проводить благотворительную акцию «Скоро в школу». К ее организации в этом году подключились Управление по труду, занятости и соцзащите райисполкома, Территориальный центр социального обслуживания населения, Районный комитет профсоюзов работников АПК, Барановичская городская организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений, Районные организации «Белая Русь», БСЖ, БРСМ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Георгий Хлебович. Главными героями торжества стали ребята с ограниченными физическими возможностями, школьники начальных классов. Праздник объединил 51 учащегося первых-четвертых классов из 42 семей. Мальчики и девочки прониклись волшебной атмосферой мероприятия и зарядились энергией и хорошим настроением. Каждый ребенок получил в подарок набор канцелярских принадлежностей и сладкие угощения. И о спорте. Белорусские женские национальная и молодежная команда принимают участие в сборах, приуроченных к международному турниру «Кубок наций по хоккею на траве». Тренировки проходят с 21 по 25 августа в Минске. По итогам спортсменок отберут для участия в соревнованиях, которые пройдут в Казани с 27 августа по 2 сентября. В составе женской национальной команды два игрока барановичского ХК «Текстильщик» – Анастасия Павловец и Ульяна Пупко. В сборную юниорок до 21 года попали Полина Щерба, Александр

0: 8-800-943-93-62. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером и ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама. Donor Room знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Donor Room на Ленина 49. А еще Donor Room на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду, порывы до 6. Температура воздуха в течение дня 21-23 градуса. Вечером и ночью ожидается 16-18 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Домашняя игра состоится у ФК «Барановичи». Об этом и другом подробнее. Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с лидером азиатской страны Мин Аун Хлайном. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте. Ее реализация будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран в Минске и Непидо. Ранее стороны подписали большой пакет документов, многие из которых уже вступили в силу. Например, соглашение об отмене виз. Меньше стало бюрократических барьеров. Заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Услышали просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране, заявил президент. Подписанный президентом указ о развитии агроэкотуризма направлен на совершенствование правового регулирования деятельности по оказанию услуг в сфере, а также на расширение мер государственной поддержки и повышение инвестиционной привлекательности объектов. Одна из новых норм – увеличение допустимого количества жилых комнат до 15 единиц. Как подчеркнули в Национальном агентстве по туризму, учитываются помещения не только в самом доме, но и в имеющихся при нем гостевых домиках. При этом исключается возможность возведения капитальных строений для проживания на территории – кемпинг, глэмпинг, афрейм-дома и прочее. Решения направлены на качественное преобразование, развитие сельских территорий, сохранение традиционных укладов жизни и культурного наследия, улучшение условий жизни в сельской местности и малых городских поселках, а также на совершенствование инфраструктуры. Продолжаем выпуск. Особую тревогу правоохранителей вызывают кражи, совершенные с проникновением в помещение. Такие преступления не только наносят материальный ущерб, но и создают угрозу общественной безопасности. В оперативно-дежурную службу Барановичского ГУВД поступило сообщение от директора одного из пунктов выдачи товаров торгового маркетплейса о хищении. Установлено, что неизвестный разбил окно и проник в здание и вынес ноутбук, интернет-модем с блоком питания, две камеры видеонаблюдения, сетевой кабель. Общая сумма ущерба составила более 1300 рублей. В оперативные сроки установлена личность злоумышленника. Им оказался 42-летний местный житель. Как пояснил фигурант, вещи он планировал продать, а вырученные деньги потратить на приобретение спиртного. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. И о спорте. Домашняя игра состоится у ФК «Барановичи». Уже на выходных футболисты местного клуба примут спортсменов брестского «Динамо» в рамках 19-го круга чемпионата страны. Дерби региона намечено на 23 августа, начало в 14 часов. С дружиной из города над Бугом сыграют и наши хоккеисты. Заключительный поединок группового этапа Кубка Солея летчики проведут на выезде. Матч между Брестом и Авиатором пройдет 24 августа в Ледовом дворце соперника. Начало в 19:00. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Двухместная палатка всего за 29,90.
2: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Школа уже близко. В магазине «Красная цена» стильные и модные пиджаки и брюки, свитеры и джемперы, обувь и рюкзаки. За школьной формой в магазин «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж. Учебный год без хлопот.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8 029 582 87 16.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко назвал приоритет в сотрудничестве с Мьянмой. Уборочная завершена, но поля не ждут. Аграрии Барановичского района активно готовятся к озимому сезону. Об этом и другом подробнее. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Приоритетом является экономика, заявил Александр Лукашенко на переговорах с главой азиатского государства Мин Аун Хлайном. Президент нашей республики отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Особое внимание сферам промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Лидеры стран условились, что уже в 2027-м совместные проекты выйдут на стадию практической реализации. Дополнительный импульс поддержанию двусторонних контактов, деловых и туристических связей придаст принятое соглашение об отмене виз. В Беларуси с 1 сентября вступает в силу сразу несколько ключевых изменений, которые затронут экономику, образование и социальную сферу. Прежде всего, базовая ставка для расчета зарплат бюджетников повышается до 300 рублей. Это напрямую коснется около 770 тысяч учителей, врачей, представителей культуры. Кроме того, модернизированный портал eor.by начинает полноценную работу, предлагая учащимся более 11 тысяч учебных модулей. У каждого родителя и педагога появятся личные кабинеты с доступом к верифицированным электронным материалам. Помимо цифровых новшеств, скорректированы стандарты детского питания. В частности, денежные нормы на еду вырастут на 5%. Вводится единый прием пищи – второй завтрак для первой смены и полдник для второй. А порции теперь будут делить по трем возрастным группам. Завершает перечень нововведений официальное разрешение на установку в школах вендинговых автоматов. Однако торговать через них разрешено исключительно продукцией, строго соответствующей требованиям диететики. Несмотря на то, что аграрии Барановичского района успешно завершили уборочную страду, полевые работы идут полным ходом. Как сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, на сегодня труженики уже засеяли 78 запланированных площадей озимого рапса. Это составляет 6330 гектаров из предусмотренных 8150. Темпы, по оценке специалистов, позволяют уложиться в оптимальные агротехнические сроки. Параллельно механизаторы ведут вспашку почвы под озимые зерновые культуры. Кроме того, ряд предприятий приступил к третьему укосу трав для пополнения кормовой базы. Пауз между компаниями нет, отметила Татьяна Савось. По ее словам, как только финишируют комбайны, на смену приходят сеялки и плуги. Задача – подготовить основу для урожая следующего года. Продолжаем выпуск. В Барановичах за период с 14 по 20 августа свои первые в жизни документы, свидетельства о рождении получили 17 младенцев. Среди них 9 мальчиков и 8 девочек, сообщила заместитель начальника отдела ЗАГС курисполкома Светлана Карпович. На этот раз в лидерах вторые дети, их 6. Первенцы сделали счастливее 4 семьи. Еще 4 приобрели статус многодетный. 3 супружеские пары теперь воспитывают 4. На текущей неделе мамы и папы не повторились в выборе имен для новорожденных. В списке Ирина, Алексей и Максим. Добавили экзотики Сара и Леон. Одну малышку назвали Дива, что в переводе с латинского означает «божественная», «чудесная». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите! Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
4: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044 781 1395.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно, строго в порядке очереди провести СМС-викторину, разыграть подарок, а также немного поговорим про футбол и музыку из грядущей субботней подборки нашей песни. Но прежде давайте освежим в памяти на календарной странице 21 августа, пятница, поэтому пожелаю вам хорошего вечера и настроения. Следующие 2 часа времени делимся свежей информацией, музыкой, стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся перейти в рубрику «Брейнсторм».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
3: Гастропабий Чехов – новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами, с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
9: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Барановичи, улица Советская, 68 и торговый центр Светиловский, второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня футболка от бренда Вайнер, и вы сами сможете выбрать ту, что вам понравится. Подарок достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 21 августа, в 1841 году американский промышленник Джон Хэмптон запатентовал нечто такое, без чего сложно представить современный офис. Плюс это переводится как ревность. Как вы думаете, что бы это могло быть? Вариант первый – кулер, вариант второй – жалюзи и вариант третий – кондиционер. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 21 августа, в 1841 году, американский промышленник Джон Хэмптон запатентовал нечто такое, без чего сложно представить современный офис. Плюс это переводится как ревность. Что бы это могло быть? Вариант первый – кулер, вариант второй – жалюзи и вариант третий – кондиционер. Если перечисленные варианты вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции, выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Во-во-во, иголенька, полегче.
5: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
4: От цены в шоке даже продавцы.
6: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
7: Филиалу Барановичи «Водоканал» на постоянную работу требуется слесарь АВР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, водитель автомобиля. Достойная заработная плата. Телефон отдела кадров 450398. 450398.
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, какое изобретение представил миру американский промышленник Джон Хэмптон. При этом название переводится как «ревность». И это все вводные данные, что мы могли представить, чтобы явно не подсказать. Это «жалюзи», как многие из вас догадались. Название происходит от французского слова «жалюзи» — «ревность». Предполагается, что история этого названия уходит своими корнями к традициям Востока, где из-за ревности мужчины прятали своих женщин от посторонних взглядов. Жалюзи хорошо подходили для такой цели. Пропуская свет, они скрывали женщин от прогуливающихся по улице мужчин. Первые жалюзи начал производить дизайнер-англичанин Джон Уэбстер еще в 1760-х годах в Филадельфии. Ну а первыми были горизонтальные жалюзи, изготовленные из дерева. Прообразом их вертикального аналога, вероятно, были лоскутные матерчатые завесы дверных проемов, известные в Европе с эпохи Средневековья. В 1940-е годы на смену древесине пришел металл, а после Второй мировой войны началось широкое использование синтетических материалов и тканей. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 3135. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить свой подарок. Вайнер – белорусский бренд, с которым легко собрать повседневный гардероб, большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Приходите, Барановичи, улица Советская, 68, и торговый центр «Светиловский», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Церемония открытия посольства Республики Союз Мьянма в Республике Беларусь состоялась в Минске. Традиционная августовская конференция педагогических работников прошла в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Церемония открытия посольства Республики Союз Мьянма в Республике Беларусь состоялась в Минске, и передает Белта. Как отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, события знаменуют переход отношений сторон на высокий уровень. Начинается новая страница в дипломатических отношениях. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени государства достигли многого, подчеркнул глава МИД. Максим Рыженков констатировал, что важный шаг – выполнение договоренностей, реализованных президентами двух стран, на практике будет содействовать воплощению всех направлений двустороннего сотрудничества. Традиционная августовская конференция педагогических работников прошла в Барановичах. Большой зал горосполкома собрал руководителей, учителей, воспитателей учреждений образования города. К диалогу присоединились представители власти. Глава города Максим Антонюк, председатель горсовета депутатов Виктор Колосовский, заместитель председателя горосполкома Вадим Щербаков, начальник управления по образованию Татьяна Шестак. Тема этого года – качественное образование в контексте современных практик обучения и воспитания. Встреча в таком широком формате – повод подвести итоги уходящего сезона и наметить планы на предстоящий. В учебном году 2026-2027 систему ждет ряд новаций. Какие из них затронут систему Барановичей, рассказала Татьяна Шестак.
2: С 1 сентября этого года за парты сядут у нас 21 160 ребят. К сожалению, это на 413 меньше, чем в прошлом году. Дошколят у нас в этом году 6333 и опять, к сожалению, на 500 детей меньше, чем в прошлом году. Но очень радует, что у нас пока по предварительным данным первоклашек 1767. Это на 23 первоклашки больше, чем в прошлом году. Отмечу первое и важное для всех нас, это то, что в системе дошкольного образования будет полностью новый образовательный стандарт, который вступает с 1 сентября. Будут новые учебные программы. Мы вступаем в апробацию, наша вся страна, по углубленному изучению физики, химии, математики и биологии. Конечно же, город Барановичи такой активный. Естественно, мы тоже вступили в апробацию. Это будет 5-я гимназия. Будет изменена программа факультативных занятий. Изменилась программа в наступающем учебном году по медицинской допризывной подготовке. Больше отводится времени практическим занятиям. Параллели 6-11 классов будет программа по информатике. Но, наверное, самая основная такая задача, которая поставлена перед нами, это качество образования и воспитания современного ученика.
1: Как отметил, обращаясь к собравшимся, глава города Максим Антонюк, система образования в очередной раз доказала первенство в области. А педагоги – то, что они профессионалы своего дела, неравнодушные люди, которые болеют за общий результат и умеют его добиваться. Мэр подчеркнул, что из городского бюджета выделяется значительное количество средств для комфорта, безопасности, благоустройства учреждений образования. И эта практика будет продолжена.
3: Особая гордость – это дети стипендиатов специального фонда президента республики. 322 ребенка. Я в первую очередь хочу вам сказать благодарность за тот самоотверженный труд, которым вы занимаетесь действительно. Сейчас это очень непросто. Большое внимание уделяется системе. Большая часть бюджетных средств, вклад, который, если разделить наш бюджет, который уходит на образование, видно, что действительно образование у нас прилетит. Это делается не случайно, потому что ведь те знания, которые будут заложены в наших детей, это будущее нашей страны, будущее нашего города. Действительно, с каждым годом мы будем стараться увеличивать эту долю. В этом году мы сделали акцент на обновление оборудования. В следующем году у нас будут благоустройства территории.
1: Максим Антонюк вручил гранты городского исполнительного комитета за выдающиеся достижения. В списке лучших – руководители учреждений и их заместители, учителя-предметники, педагог-психолог, пульт-организатор, воспитатель дошкольного образования и руководитель физического воспитания. Всего 13 фамилий. Педагоги были удостоены и грамот горосполкома за многолетний труд и профессиональные успехи. Марафон поздравлений продолжил глава депутатского корпуса Виктор Колосовский. Продолжаем выпуск. Открытый диалог населения и власти состоится в субботу. Традиционно 22 августа заработают прямые телефонные линии в исполкомах страны. С 9 до 12 часов у жителей нашего региона будет возможность задать интересующие вопросы представителям руководства. В Барановичах на вопросы горожан ответит председатель городского совета депутатов Виктор Колосовский. Звонить 65-03-45. Сельчан по номеру 680680 выслушает управляющий делами районного исполнительного комитета Галина Ланкуть. Плательщики налога на профессиональный доход в Беларуси обязаны перечислить первый обязательный платеж по новым правилам не позднее 24 августа 2026 года. С 1 июля введен ежемесячный минимальный налог в размере 45 рублей для всех самозанятых и 18 рублей для пенсионеров, напоминает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Платить придется даже при отсутствии дохода. За 3 просрочки подряд регистрацию аннулируют, а долг взыщут принудительно. К новостям компаний. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе

станции Анатолий Салтыков. Завтра в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
6: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого предлагаю задержаться на нашей волне, чтобы узнать свежие футбольные новости, но чуть более предметно поговорить про грядущий субботний выпуск программы «Наши песни», где мы обычно выбираем наиболее интересные инди-релизы последней недели. Сегодня представим девичий английский проект под названием «Big Moon». Так что не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

Возвращаемся в студию после небольшой музыкальной паузы. Все еще пятница. Размеренно продолжается программа «Еще не вечер», где мы стараемся радовать слушателей музыкой, рубриками и приятными поощрениями. В этом часе мы планируем прочесть футбольные новости, но и немного расскажем про грядущий субботний выпуск проекта «Наши песни». Но сначала напомню вам о том, что сегодня 21 августа на календарной странице DJ Tiesto открыл новый музыкальный час, а далее плейлист разгонит Тейлор Свифт. Наслаждайтесь музыкой, чуть позже отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут».

0: Реклама.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором встречались казахстанские «Кайраты» и бельгийский «Андерлехт». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Алматы. Встреча закончилась со счетом 3-0 в пользу гостей. Уже на второй минуте полузащитник «Кайрата» Яко Оксанен забил свои ворота. На 24-й минуте полузащитник Лукаш Амброс укрепил преимущество «Андерлехта». На 38-й минуте защитник казахстанской команды Александр Широбоков получил красную карточку. В компенсированное к первому тайму время нападающий гостей Даниил Секан довел счет до разгромного. Ответный матч между этими командами состоится в четверг, 27 августа. Также вчера состоялся первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором встречались португальская «Бенфика» и датский «Орхус». Игра проходила на стадионе «Далуш» в Лиссабоне. Встреча закончилась со счетом 3-1 в пользу хозяев поля. В самом начале матча счет открыл нападающий «Бенфики» Рафаэл Силва. На 31-й минуте полузащитник Леандро Баррейра укрепил преимущество хозяев поля. Через 5 минут полузащитник Себастьян Йоргенсен сократил отставание «Орхуса». Однако в концовке первого тайма нападающий Вангелис Павлидис забил третий мяч «Бенфики». Ответная встреча между этими клубами также состоится в четверг, 27 числа. Манчестер Сити рассматривает полузащитника сборной Франции и итальянской Ромы Ману Кане в качестве потенциальной замены для Родри и Теяни Рейндерса, покинувших клуб нынешним летом. Об этом пишет Daily Mail. По информации источника, римский клуб запросил за переход 25-летнего футболиста около 60 миллионов евро, сумму примерно соответствующей той, которую заплатила Аль-Кадисия за трансфер Рейндерса. Ранее сообщалось об интересе к Кане со стороны Манчестер Юнайтед и Челси. За сборной Франции Коне провел 19 матчей. В минувшем сезоне за Рому он принял участие в 37 поединках, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Сегодня вынесено несколько интересных поединков. Так, на экраны возвращается английская премьер-лига, и первый тур по традиции в нем играет действующий чемпион. Лондонский «Арсенал» на своем поле принимает новичка высшего английского дивизиона «Ковентри Сити». Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Потрясающая новость. Йо-суши. Роллы уже в городе. Улица Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС. Код 29-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы. 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на «Баранович ФМ».

Рубрики «Неформат» по пятницам принято анонсировать грядущий выпуск программы «Наши песни». Она выходит по субботам с 6 до 7, и в ней мы обычно знакомимся с наиболее интересными новинками, которые вышли за неделю. Сегодня не станем делать исключение из этого правила и представим девичий английский коллектив под названием «Big Moon», который давно не выпускал новых пластинок, но сейчас очнулся ото сна и готовит новый релиз. Пластинка поступит в продажу уже осенью. До осени, если посчитать, осталось не так много. Давайте послушаем свежий сингл коллектива. Итак, Big Moon, новая песня «Fun». Делайте громче.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с лидером азиатской страны Мин Аун Хлайном. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте. Ее реализация будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран в Минске и Непьедом. Ранее стороны подписали большой пакет документов, многие из которых уже вступили в силу. Например, соглашение об отмене виз. Меньше стало бюрократических барьеров. Заинтересованы в активизации контактов в сферах туризма, культуры, спорта. Услышали просьбу о большей квоте для приема мьянманских граждан на обучение в нашей стране, заявил президент. В Беларуси с 1 сентября вступают в силу сразу несколько ключевых изменений, которые затронут экономику, образование и социальную сферу. Прежде всего, базовая ставка для расчета зарплат бюджетников повышается до 300 рублей. Это напрямую коснется около 770 тысяч учителей, врачей, представителей культуры. Кроме того, модернизированный портал eor.by начинает полноценную работу, предлагая учащимся более 11 тысяч учебных модулей. У каждого родителя и педагога появятся личные кабинеты с доступом к верифицированным электронным материалам. Помимо цифровых новшеств, скорректированы стандарты детского питания. В частности, денежные нормы на еду вырастут на 5%. Вводится единый прием пищи. Второй завтрак для первой смены и полдник для второй. А порции теперь будут делить по трем возрастным группам. Завершает перечень нововведений официальное разрешение на установку в школах вендинговых автоматов. Однако торговать через них разрешено исключительно продукцией, строго соответствующей требованиям диететики. Продолжаем выпуск. Несмотря на то, что аграрии Баранического района успешно завершили уборочную страду, полевые работы идут полным ходом. Как сообщила заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось, на сегодняшний день труженики уже засеяли 78% запланированных площадей озимого рапса. Это составляет 6330 гектаров из предусмотренных 8150. Темпы, по оценке специалистов, позволяют уложиться в оптимальные агротехнические сроки. Параллельно механизаторы ведут вспашку почвы под озимые зерновые культуры. Кроме того, некоторые сельхозпредприятия приступили к третьему укосу трав для пополнения кормовой базы. Пауз между комбайнами нет, отметила Татьяна Савось. По ее словам, как только финишируют комбайны, на смену приходят сеялки и плуги. Задача – подготовить основу для урожая следующего года. В Барановичском районе стало доброй традицией в преддверии Дня знаний проводить благотворительную акцию «Скоро в школу». К ее организации в этом году подключились Управление по труду, занятости и соцзащите райисполкома, Территориальный центр социального обслуживания населения, Районный комитет профсоюзов работников АПК, Барановичская городская организация Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений, районные общественные организации «Беларусь», БСЖ, БРСМ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Георгий Хлебович. Главными героями торжества стали ребята с ограниченными физическими возможностями – школьники начальных классов. Праздник объединил 51 учащегося первых, четвертых классов из 42 семей. Мальчики и девочки прониклись волшебной атмосферой мероприятия и зарядились энергией и хорошим настроением. Каждый ребенок получил в подарок набор канцелярских принадлежностей и сладкие угощения. К новостям компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Барановичи, Ленина, 32. Подробности на «Бутикавто.бай».
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

Приветствую вас, дамы и господа, в эфире программа «Уютный вечер» на волне 100.0 FM, с вами Саша Чайка, и сегодня мы раскроем тайны великих джазовых композиторов и их незабываемых произведений. А начнем с композиции, созданной Фэтсом Уоллером, выдающимся пианистом и автором песен, умевшим превращать каждую ноту в праздник. Композиция «Ain't Misbehaving»

когда расстояние пытается разлучить сердца. Фэтс Уоллер записал более 400 композиций, многие из которых стали классикой жанра и продолжают вдохновлять новое поколение музыкантов. «Ain't Misbehavin'» была написана Фэтсом после посещения одной из вечеринок, где люди танцевали и веселились, что вдохновило его на создание этой жизнерадостной композиции. Легкость и игривость присутствуют и в творчестве Дорис Дэй, известной также своими яркими и запоминающимися ролями в романтических комедиях. Ее песня «When You're Smiling», нежный голос Дорис рассказывает о том, как улыбка может изменить настроение и сделать мир ярче. Приглашаю открыть для себя эту композицию и позволить ее мелодии

может быть странной и непредсказуемой, но именно в этом ее очарование. Андреа Мотис, не только певица, но и талантливый саксофонист, начала свою карьеру в 13 лет, когда ее заметили на джазовом фестивале в Барселоне. «His Funny That Way» стала результатом размышлений Андреа о том, как странности любимого человека могут со временем начать вызывать улыбку. Музыка, как один из способов выразить свои чувства, была и в жизни Эдит Пиаф, голос которой стал символом французского шансона, завоевав сердца миллионов слушателей. Ее песня «La vie en rose» передает чувство любви и счастья, заставляя увидеть мир в ярких цветах. Приглашаю открыть для себя эту композицию и позволить ей напомнить о том, как важно наслаждаться жизнью и моментами счастья.

любим, мир становится ярче, и каждое мгновение наполняется смыслом. Глен Миллер активно использовал радиовещание для продвижения своей музыки, что сделало его одним из первых музыкантов, кто использовал радио как инструмент для популяризации джаза. «I Know Why» появилась в результате вдохновения от старых джазовых стандартов, которые Глен любил слушать в детстве, что добавило в эту песню атмосферу ностальгии. Непосредственность и легкость также присутствуют и в песнях The Andrews Sisters, известных своими жизнерадостными мелодиями и запоминающимися многоголосиями. «Чаттануга Чучу» — это мелодия, наполненная энергией и ритмом, заставляющая почувствовать себя частью увлекательного путешествия на поезде по живописным просторам. Приглашаю послушать эту композицию, в которой каждая нота звучит как

Настоящей любовью в сердце даже самые холодные дни становятся теплыми и уютными. Билли Холидей активно боролась с предвзятостью и дискриминацией, используя свою музыку как платформу для выражения социальных проблем. «I've Got My Love to Keep Me Warm» стала настоящим гимном для тех, кто искал утешение в любви. И во время ее написания Билли черпала вдохновение из своих собственных романтических переживаний. Ощущение тоски и надежды перекликается из жизни Нета Кинга Коула, также пережившего множество взлетов и падений в своей карьере. Его песня «A Blossom Fell» рассказывает о том, как любовь и красота могут быть мимолетными, но незабываемыми. Приглашаю погрузиться в мир этой композиции и предаться размышлениям о настоящих

С любовью в сердце даже самые простые моменты превращаются в настоящие сокровища. Эл Боули стал одним из самых популярных исполнителей 30-х годов, сочетавших элементы джаза и поп-музыки того времени в своем творчестве. «I'm madly in love with you» было написано в ответ на популярность романтических мелодий, и Эл решил добавить в нее свою уникальную интерпретацию. На этом наша передача подходит к концу. С вами был Саша Чайка, и пусть каждый вечер приносит новые мелодии тепла, как песня «Pretty as a Picture» в исполнении Дина Мартина вдохновляет ценить красоту вокруг и находить радость в каждом мгновении. До новых встреч на волне 100.0 FM. Приглашаю позволить этой композиции стать музыкальным спутником в поисках вдохновения и путеводителем в мир романтики.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Гастропабе Чехов новинка. Домашние, сочные пельмени и вареники, которые мы лепим сами с любовью. Гарантируем неповторимый вкус. Приходите и наслаждайтесь.
2: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов, в течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов, в течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

представлял эту встречу.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».

сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, кратковременные осадки. Ветер переменных направлений 5-7 метров в секунду, порывы до 12. Температура воздуха утром 17-19 градусов. В течение дня 23-26 со знаком «плюс».